Манерите контурен стратегист, дади бонус, тямога пенджа, пен бърбица мога най басадния, джумля талента дебилен техник, дан бърбара инициатив, панинкатан, катарам пилан, ян диран чан. Курсус унтур десен чип. Диа деган банга мандин буткан сура манадива чип, хасир десен курсус дади парамуа сесуа дан. Маньятакану яги таргет, амбициус памадинта унтур мояти. Садату се дибу муасиса техник димана туджу пою дибу диан таданья сура мандапаткан паятиан. Садая мангадар пара инсан чадда сянтарьеба даям панаритиан доместик маупун интернационай пем мандарам таян чамуранту бад патисипаси актив даям мангам банкан технологи мутахир ди даям нагари. Манангапи динамика комплекситас паса семикондуктор янгтус баркамак. ПМ мамбас багаймана янджакан помадин парминтан акан. Эй сура мангасар факус дади сакадар укудан трансистор манужу интеграси систем сачада. Манья юду тармасук аспек панампатан мемори дон манажмент панас. Деган манга кайтан пасатния под юасан инфраструктур, логистикан дан косепан сектор индустрии пем мононгаскан бава, котанан энерги ини манджари кокотан фундаментари баги экосистем семикондуктор. Мангахиди пиратанья пем манинкаткан хадирин унтук вадисан, тужупрю жиматон конституции Индия. Диа маннятакан бава кабарасаян индустрии стратегист Чиннагара, Yang dijuluki ibu demokrasi ini secara inherent memperkuat kesejahteraan dan tei pasukan dunia. Dia juga menyampaikan undangan hangat untuk menjajaki berbagai peluang tak terbatas yang menanti di India. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu dari daerah West Bengal, Nikmatija.